мишкой, долня мотай, кому я держай. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дичь, давай.